0: безумно рада. На видах шестких твоих фантов случится, та шумлева зимний пот. А, да, то не выпада, то, что выбрик маскарада.
1: Змилуйся!
0: Эскапады зихи и твердьте, что ты робишь собі всім.
1: Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ты здесь и ваша манера, как штубок за низший кляс.
0: А, да, не выпада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейством? Уже с ними тягал, вот и годою в подарок.